Секции мешания в люкт Бришуна. Погреб. Мефустант Гришун. Эдеун. Кредиком по. Нукьем наив. Эком дича по дов. Мос ме дончим керайт. Ташко важдо етен тонде. Атло ете. Курух мундаш ме посмо.